0: Дай мне сумку.
1: Джон, ты бонуат.
2: Кадыны брак.
3: Ты слышишь, что я тебе говорю?
2: Кадыны брак, ты на чанте я отыджан.
3: Я сейчас убью эту чертову суку!
2: Меня динь, тамам? Onu bırak ve uzaklaş, böylece bitsin. Bunu yapmazsan seni öldürürüm.
1: Sana boş şu lanet çantayı dedim.
2: Hey, tamam.